Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Настоящая среда.
1: Сезон тополиного пуха уже в самом разгаре, что не приносит радости аллергикам. Тем временем российские ученые заявили, что в будущем тополиный пух может полностью исчезнуть. Эксперты отметили, что тополя массово высаживали в СССР, поскольку эти деревья хорошо влияли на экологию, особенно в промышленных городах. Ведь один тополь за лето способен удалить из воздуха 50 килограммов пыли и сажи и поглотить до 120 килограммов углекислого газа. Однако тополиное дерево живет не более 70 лет, а учитывая современную повестку озеленения городов, когда вместо тополей все чаще высаживают другие деревья, то нашим детям и внукам тополиный пух может быть уже практически незнаком. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Не стоит доверять советам из соцсетей, особенно если это касается вашего здоровья. По словам дерматологов, почти 90% специалистов сталкиваются с пациентами, у которых проблемы с кожей развились после использования популярных в социальных сетях многоэтапных процедур ухода. Медики также отметили, что соцсети способствуют неправильному самолечению, ведь многие откладывают визит к врачу, предпочитая сначала следовать советам блогеров. Что же касается самых частых причин осложнений, то медики выделили средства с ретиноидами, отшелушивающими кислотами, а также косметику с отдушками и натуральными продуктами. Эксперты отметили, что заботиться о здоровье кожи важно, однако не стоит прибегать к сложным схемам ухода. Достаточно использовать лишь очищение, увлажнение и солнцезащитный крем, которые не вызовут у вас никаких осложнений, а значит, сберегут нервы и бюджет в будущем. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

0: Лайтовый понедельник.
1: На радио Хит ФМ. По понедельникам слушай радио Хит ФМ.
0: И становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: видеоигры.
1: Считается, что видеоигры наносят вред нашему здоровью. Однако недавнее исследование ученых из Канады показало, что родители юных геймеров должны поощрять их увлечение. Дело в том, что во время экспериментов выявилась польза от видеоигр в тренировке зрительного внимания, необходимого для быстрого и эффективного чтения. Важная информация там, как правило, появляется в зоне периферического зрения, а это значительно улучшает способность человека читать. Не обошлось и без рекомендаций для создателей игр. Ученые посоветовали разработчикам уделять особое внимание размещению важных сообщений и элементов в боковой части экрана. Это позволит исследователям узнать больше о влиянии игр на мозг человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Снизить уровень потливости в жаркую погоду можно, если изменить питание. Британские медики рекомендуют убрать как можно больше продуктов, богатых жирами. Дело в том, что фастфуд, жирное мясо, сливочное масло и кондитерские изделия могут повышать уровень холестерина, что, в свою очередь, может нарушать работу системы кровообращения и вызывать усиленное потоотделение. Также в список неподходящих для жаркой погоды входят специи и кофеин. Эти продукты стимулируют центральную нервную систему, оказывают не только бодрящий эффект, но и заставляют потеть. Лучше всего в летний зной пить побольше воды, постараться высыпаться и меньше нервничать, а также носить просторную одежду из натуральных материалов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: И становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио Хит FM. Добрейшего, бобрейшего вам всем.
2: Здравствуйте. Наконец-то понедельник наступил. Ура! И не просто понедельник, вот такой, знаешь, обычный, неинтересный, скучный. Нет, понедельник у нас лайтовый день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
1: Совершенно верно. С утра и до самого вечера у каждого из вас появляется возможность сегодня получить хорошенькую прибавку к дневному жалованию.
2: К зарплате.
1: Да.
2: 3000 рублей на кону. Достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется восьмым по счету сегодня, 8 июня.
1: Прекрасно.
2: Ага, а мы даже и не заметили, как восьмой день лета наступил.
1: Ну, уже восьмой день лета, давайте же что. Кстати, я нырнул.
2: Ну и как?
1: Прекрасно. Ну, я в басике был.
2: А, в уличном, да?
1: Да.
2: Понятно.
1: Ну, шикарно.
2: Ну, это хорошо, погодка действительно располагала. Завидуем тебе. Давай вот как-то вот с этим и свяжем наше кодовое слово, чтобы все уже искупались, все, кто не купался до сих пор.
1: Ну, тогда что, плавки?
2: Нет. Плавки, ну ладно, давай плавки.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ТВМ.
1: 7.07 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И продолжается раздача денег и хорошего настроения.
2: Это называется «Лайтовый понедельник». С утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем деньги. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить плавки нам...
1: Нам на почту.
2: В мессенджер «Макс» по номеру 8-925-007-1074. Оказаться восьмым по счету, потому что 8 июня на календаре. И победителем этого раунда становится житель города Уфа, Сергей. Серега, привет.
3: Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Сереж, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Умеешь ли ты плавать?
3: Ну, вроде бы как, да. Давно, правда, не купался уже с прошлого года.
2: Я тебе скажу так, вот, знаешь, мы по опыту. Люди, которые говорят, ну, вроде бы, да, не умеют. Вот я говорю, обычно меня спрашивают, умеешь ли ты плавать? Я говорю, уверенно говорю, да. И вчера я посмотрел видео, я не умею плавать. Вот.
1: Не, ну ты плыл несколько метров хотя бы.
2: В какой-то момент просто на одном месте. В бассейн, чтобы ты понимал.
1: Понятно.
2: Ну и скажи мне, пожалуйста, ты сезон-то открыл?
3: Нет еще, в этом году нет еще.
2: Ну, пора.
3: У нас пока что лето дождливое.
2: Лето дождливое. Ну, ничего, но мы тебе дарим немножко солнышко, во-первых.
1: Зато оно денежное для тебя.
2: А во-вторых, дарим тебе 3000 рублей. Вот они на счет тебе отправились.
3: Вообще супер.
1: Давай привет и передавай.
3: Ну, привет моей жене Эльвире, моим друзьям, ну и родителям.
2: Прекрасно.
1: Отлично.
2: Ну, еще добавим всех, кто тебя узнал.
3: Да, если они слушают.
2: Конечно, слушают.
1: Все.
2: Мы тебя поздравляем,
1: слушают.
2: Желаем тебе лайтового понедельника. Ребята, мы продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ. Мы будем это делать. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну, а подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в российской столице. Физкульт, привет, спортсмен.
2: Привет, спортсмен. А что это мы смеемся?
1: Да,
2: Адамов?
1: я видео смотрю.
2: Ну,
1: мне вот интересно, как себя записывать это будешь.
2: А что там описывать? Очень просто. Вот представьте, что... Во-первых, упражнение называется «Горячие ягодки». Вот представьте, что вы с подружкой пришли в зал. Не знаете пока, что делать с этими тренажерами, но видите вот эти огромные мячи мягкие. Так вот, одна берет мяч, вторая берет мяч. Первая зажимает мяч между ног и делает легкие пульсы, то есть такие сжатия быстрые. При этом ноги нужно немножко согнуть, самой чуть-чуть вперед наклониться. Это очень крутое и, ну, на самом деле качественное упражнение для ног, поэтому прям вау.
1: Сжатие коленями, если что.
2: Ну, естественно.
1: Дальше ли можно по-разному сжимать мяч?
2: Второй человек, вторая девушка, например, вот как я на этом видео, ложится спиной на этот мяч. Вот представляешь, что мяч – это пол. Ноги, естественно, держат как раз это равновесие, они согнуты на полу, все это как будто бы приклеены. И делаем легкие скручивания, то есть качаем пресс. Мяч может двигаться, поэтому тут очень важно надавить спиной на него, чтобы он был вашей опорой, для того, чтобы можно было качать пресс.
1: Говоря простым языком, выглядит это все как сон при температуре 40, потому что, во-первых, ваши цветные костюмы еще добавляют туда эффекту, вот.
2: Animal.
1: А во-вторых, не знаю, я не видел никогда в спортзале такого. Мне кажется, если я увижу кого-нибудь, я увижу кучу людей с телефонами, которые будут снимать. Ну, в любом случае...
2: Просто ты ничего не понимаешь.
1: Ну, конечно. Зайдите в Messenger Max, посмотрите, как делать это упражнение в нашей группе. Там также есть группа Hit FM ВКонтакте, там тоже есть видео. Можно и там посмотреть.
2: Можно и так заниматься. Ну что, поехали?
0: Двигай Лопес.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТВМ.
1: 7:25 в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем наше утреннее шоу «Будить Алиш» и «Лайтовый понедельник». Напоминаю, с утра и до самого вечера. В эфире радио «Хит ФМ» мы разыгрываем денежки.
2: Ну, чтобы мы всегда так обогащались, я считаю, что это самый лучший способ. Практически ничего не делая, вы получаете на счет деньги.
1: Прекрасно.
2: Мечта. 3000 рублей здесь на столе, и достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется восьмым по счету. Сегодня 8 июня.
1: Прекрасно.
2: Я тут узнала, прям посмеялась, честно, и улыбнулась, что сегодня отмечается забавный праздник. Международный день домохозяйки, казалось бы, но это еще не все. И домохозяина.
1: Угу, прекрасно.
2: Понимаешь? Теперь у нас есть домохозяин. Не, ну просто обычно мы привыкли, что это девушки, да, женщины, домохозяйка.
1: Вот, вот видишь, прошли времена, все, теперь мужчина домохозяин.
2: Вот давайте тогда и сделаем пароль в честь этого.
1: Домохозяин?
2: Домохозяин.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ».

0: в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 7:32 в Москве. Счастье у всех наших слушателей. Я уверена, когда они слышат, что они выиграли деньги, это меняет их жизнь и настроение полностью.
2: Это называется лайтовый понедельник. И мы с утра и до вечера разыгрываем в эфире денежки. И прямо сейчас очередные 3000 рублей улетят кому-то из вас. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Домохозяин» нам в мессенджер Макс и оказаться 8-м по счету. Вот.
1: И кто же?
2: Победителем становится жительница города Заречный. Елена! Леночка, привет!
3: Здравствуйте!
1: Привет!
2: Ну, как серьезно, здравствуйте! А можешь сказать, ваш звонок очень важен для нас?
3: Ваш звонок очень важен для нас.
2: А, ну все, сразу веселый стал. Все. Вот это всегда можно развеселить человека, сказав эту фразу. Либо разозлить, если слышишь ее.
1: А еще можно сказать «у аппарата».
2: Ну, представляешь, ты звонишь, допустим, в банк, а там просто робот говорит: «У аппарата».
1: Я хотел взять кредит, но уже не хотел.
2: С вами голосовой помощник Артур, у аппарата.
1: Да-да-да.
2: Так, ладно, Лен, возвращаемся к тебе. Леночка, солнце мое. Во-первых, у тебя солнечно?
3: Очень.
2: Это хорошо. А скажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь, чем отличается домохозяин от домохозяйки?
3: Ой, ничем, наверное.
2: Как выдохнул.
3: Дела
2: как...
3: хозяйские.
1: Ты так выдохнул, как будто бы знаешь чем.
2: Неважно что. Домохозяин просто все прибивает, понимаешь?
1: Домохозяин делает неважно что.
2: Неважно что. А, ну это просто...
3: Даже может на диване лежать, да?
1: Вот, кстати... Вот я тоже хотела это добавить.
2: И, между прочим, лежание на диване уже доказано учеными. Это только польза, потому что мы никому не мешаем в этот момент. Ладно.
1: Не мешаем мы
2: полы. Леночка, ты где находишься сейчас?
3: На работе.
2: Ну, да, в здании, я имею в виду.
3: Ну, вышло.
2: Здание. Прекрасно, смотри на небо, видишь, там точка летит, а вот она увеличивается, увеличивается. Лови быстрее, 3000 рублей. Ой, все рассыпало.
1: Ой, денежный дождь.
2: 3000 рублей отправились тебе на счет. Извини, что мелочью мы собирали долго. Вот.
1: Давай приветы.
3: Привет всем, кто меня знает. Привет моим родственникам, привет коллегам. Всем родным, близким.
1: Есть
3: и вам в том числе.
1: Коротко и ясно.
2: Есть ощущение, что Лена, так, знаешь, это перечисляет, как будто вот перечислила тех, с кем не хочет отмечать выигрыш.
1: Ну, пусть оставит себе, она имеет право.
2: В любом случае, Лен, мы тебе желаем лайтового понедельника, улыбайся, все хорошо, все настроение должно быть отличное по понедельникам. Ребята, мы продолжаем разыгрывать деньги, это называется лайтовый понедельник. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: И тогда заперёт.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
13: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу Ашан «Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: говорит, значительно. Работодатели и HR воспринимают кандидатов в очках как более умных, компетентных и трудолюбивых сотрудников. Вот. Эффект сохраняется даже после личного общения. То есть, вот так.
1: А будут же те, кто захочет обмануть специально, оденет очки.
0: А нет, кстати, я как человек, который носил очки и которому, видимо, предстоит снова носить очки, вот, могу вычислять таких людей очень легко.
1: Ну как?
0: Смотрите, запомните лайфхак. Как отличить человека, который носит по-настоящему очки от искусственных? Значит, когда человек носит постоянно очки, он сквозь них смотрит. Это логично. Uh-huh. Человек, который время от времени их, ну, бутафорски носит, он их время от времени носит. И, соответственно, у него стекла заляпаны всегда. Всегда. Я не знаю, что это происходит, но постоянно...
1: Какой ты все-таки, да. Шерлок Адамов.
0: Да-да-да. И они не заботятся. То есть, когда ты носишь очки, это часть тебя. Они футлярчики всегда. Uh-huh. Ты никогда не увидишь, чтобы человек бросил на стол очки. Он всегда в футлярчике.
1: А вот это ты делаешь вот на очки?
0: Зачем? Есть тряпочка просто.
1: А, хорошо.
0: Как кот. Шерстью. Вот. И, кстати, никогда не будут протирать очки футболкой.
1: Серьезно?
0: Вообще никогда. Я однажды, помню, стоял, солнечные очки протирал возле... Ну, в торговом центре.
1: Надо хит-гайд делать, мне кажется, вот назрела тема.
0: Возле лифта стоял в торговом центре, протирал очки футболкой. Там магазин рядом был какой-то, тоже очки продали. Там девушка молодая. Молодой человек, можно вас? Я подхожу, она говорит, дайте свои очки. Я даю, она такая протирает все, такой специальный микрофиброй, такой все аккуратнее, попшикала, начала все, привела в порядок, как новый. Говорит, вот, на, не надо футболкой вытирать, вы их царапаете.
1: Я говорю, вот это-то было? Нет, не так. У нас

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Спонсор часа ООО «Дальтан Вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. И вот он, лайтовый понедельник стартовал.
1: Доброе утро, друзья. У нас сегодня 8 июня. Вот 3000 рублей снова здесь на кону. И мы будем эти деньги разыгрывать для вас. Все, что нужно сделать, нужно отправить кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. И оказаться восьмым по счету. Сегодня 8 июня, как я уже говорила. Да, сегодня Дере пылесоса. Ты мне об этом говорил, напоминал. Говорит, ну как так, почему мы еще не отмечаем день рождения пылесоса? Вот пришло время в этом часе.
0: Интересное сравнение. Ну, хорошо.
1: Давай сделаем это. Ну, на самом деле, очень нужная штука. И сколько заменителей не придумывают, все равно нет ничего круче старого, доброго, мощного, большого пылесоса.
0: Лучше старого, доброго есть. Маленький, добрый.
1: Не-не-не. Вот знаешь, они все равно с какими-то нюансами. Вот у меня робот-пылесос. Вот он, конечно же, не убирает.
0: Ты знаешь,
1: Мне кажется, он для шерсти создан.
0: У меня моющий какой-то, и я не понимаю, он на всех режимах моет. Да, вот пылесосить, не пылесосить.
1: Вспомни пылесос своего детства. Да. Огромный, там шумный.
0: У меня был такой цилиндр, я «Чайка» назывался. Цилиндр, ага. Значит, и у него был провод такой. Вкручиваешь с одной стороны, с другой прям выдалкивает все. Вкручиваешь с другой, он всю пыль выталкивает.
1: Мне кажется, таким пылесосом можно было не только пыль и мусор собрать.
0: Луну засосать можно было таким
1: «Чайка»
0: пылесосом.
1: «Чайка», говоришь, название было.
0: По-моему, да, так назывался.
1: Ну, давай тогда пару только сделаем.
0: Да,
1: ну а что? В честь ретро-пылесоса.
0: «Чайка», на старт, внимание. Внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ТВМ.
1: 8.08 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И у нас раздача денег с утра до самого вечера.
2: Лайтовый понедельник это называется. Итак, что надо было сделать, чтобы получить 3000 рублей? Надо было отправить нам пароль «Чайка» в честь дня рождения пылесоса. Как бы это странно не звучало сейчас. Кстати говоря, мы сейчас с Терешковой посмотрели, как вы вспоминали, точнее, я вспоминал, как выглядит пылесос. Показал ей. На самом деле, тогда я это не ценил. А сейчас я посмотрел, это невероятный стиль.
1: Да, я таких не помню.
2: Это прям стиль. Такие не видела. Задавала.
1: Аж прям захотелось купить себе.
2: Не, ну ты потом с ума сойдешь.
1: Только я боюсь, что там такая, наверное, мощность все-таки была не такой.
2: У тебя кот, он черный, он посидеет от этого шума. Так вот, надо было отправить нам «Чайка» в мессенджер «Макс» 8-925-007-1074 и оказаться восьмым по счету, потому что 8 июня, в конце концов, на календаре. Так вот, победителем этого раунда становится Татьяна, город Пермь. Танечка, доброе утро.
3: Привет.
2: Танюш, скажи, пожалуйста, вот застала ли ты те старые пылесосы или нет? Или сразу уже родилась и там такие вжух роботы?
3: Нет, старые застала.
2: У тебя какой был, помнишь?
3: Ну, дедушки еще помню, был старый, совсем уже, я не помню, как назывался, но такой прям солидных размеров.
2: Да были два, знаешь, да. Один выглядел как Эчпачмак такой, ну, не Эчпачмак, а как этот, профитролька вот такой вот, шлем Дарта Вейдера, вот, а другой вот такой длинный. Ну, в любом случае, это бы на века делали, как, вы знаете, вот холодильники тогда делали, так и пылесосы.
1: Я думаю, если сейчас такой пылесос включить, он будет работать.
2: Нет, сейчас, если включить такой пылесос, он всю... Где ты сейчас находишься, чем ты занимаешься?
3: На работе.
2: Кем работаешь? Если не секрет, конечно.
3: Менеджер.
2: Прекрасно, менеджер. Значит, менеджер, вот так выставляй руку в форточку, если она у вас есть там.
1: Так пафосно.
2: Вот. Да, пафосно. И вот так вот ладошки растопырь и лови. Ать! 3000 рублей тебе на счет тебе сразу.
1: Поздравляем. Давай приветы.
3: Спасибо большое. Всем привет, город Пермь.
1: Вот и все.
2: Краткость скромно. Сестра таланта, как говорится.
1: А потому вот что так. Нету времени размышлять и болтать. Менеджерить
2: надо. Танюш, мы тебе желаем лайтового понедельника. Всей Перми желаем лайтового понедельника. Продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ. Совсем скоро очередные 3000 рублей разыграем. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL City на сайте havel.ru.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио «Хит-ФМ».
1: Итак, у нас наступает сезон отпусков. Да? Я решил собрать вот что. Что в одной стране норма, в другой моветон.
0: Вау, давай.
1: Интересные факты. Например, Япония. Там нельзя оставлять чаевые. Не оставляйте чаевые. В Японии чаевые... Ну, опять же, смотрите. Я это все нашел на просторах интернета от людей-путешественников. Угу. Что правда, что неправда, расскажите вы потом в своих мессенджерах у нас. В Японии чаевые не приняты и даже могут быть восприняты как оскорбление. Вот. Потому что там качественное обслуживание считается нормой, и дополнительная плата за него не требуется.
0: Вот, интересно как.
1: Далее летим в Индию оттуда. Да, там прием пищи только правой рукой. Вот. Левая рука считается нечистой, поэтому еду всегда берут правой. Это правило распространяется даже на тех, кто не придерживается традиционных индийских обычаев. Какие вилки?
0: Что там все руками
1: там
0: едят?
1: Там суп ладошкой едят.
0: Ну ладно.
1: Не, ну конечно, прибор, я так полагаю, тоже только в правую руку. Франция. Туда переносимся. Там, значит, не надо говорить о деньгах. Вот так вот. Во Франции обсуждение финансовых вопросов, особенно доходов, считается плохим тоном. Разговор о деньгах воспринимается как проявление грубости и невежливости.
0: Ну какой ужас.
1: Ну и последнее, наш любимый Китай.
0: Вот. Да.
1: Там пустая тарелка – признак голода. В Китае оставлять пустую тарелку после еды означает, что вы остались голодным. И хозяин не предложил вам еды нормальное количество.
0: То есть нужно все-таки пару крошечек-то оставлять.
1: Конечно, оставляй.
0: Можно... Я так переел им.
1: Да, все было... У нас, смотри, вот странно, да? У нас в России, если ты оставил еду, допустим, там четверть, там, не знаю, стейка.
0: Она тебе не очень
1: да,
0: зашла.
1: То есть тебе просто скажут, не понравилось, да. А в Китае наоборот. Там, если ты все съел, значит ты голодный. Положите ему еще манной каши. Вот так вот из этой серии. В общем, ребятки, запомните эти интересные лайфхаки. Вот путешествуйте правильно.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
8: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8:27 в Москве. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем денежки. И прямо сейчас сделаем это еще раз, как пела Бритни Спирс. Oops, I did it again.
2: С удовольствием. Сделаем 3000 рублей здесь на кону. Достанутся эти денежки тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется восьмым по счету. Сегодня 8 июня.
1: Да, прекраснейшая цифра. Твоя любимая, между прочим. Если, кстати, перевернуть, да, да. Вот эта бесконечность.
2: Бесконечность моя самая любимая. Я, кстати, восьмерки везде постоянно замечаю. И если вижу где-то в каких-то новых местах их, то знаю, что 100% мне будет хорошо. Вот я так определяю.
1: Прекрасно.
2: А ты по какому параметру определяешь? Хорошо как тебе будет
1: тебе
2: или
1: плохо? Будет.
2: Нет, к тебе. Ну вот есть у тебя вот такие маленькие, не знаю, особенности?
1: Нет, я не замечал никогда. Мне просто всегда хорошо.
2: Как ты относишься к Канье Уэсту?
1: Секундочку. Так, подожди, я сейчас такой скандал учиню. Значит, смотрите, сейчас несколько, почти полчаса назад я говорю: Дианочка, солнце, у Канье Уэста день рождения. Я такая: кому он нужен? Машет рукой вот это вот. И сейчас такая: как ты относишься к Канье?
2: Ты знаешь,
1: просто... Обожаю.
2: На самом деле, я просто увидела, что ты очень обиделся из-за этого. И очень переживаешь, что вот я не отметила твоего любимого артиста. Поэтому вот хочется как-то нашим кодовым словом...
1: Сегодня день рождения, да, отмечает легенда Канье Уэста.
2: Отметить, да, день рождения его. Какое кодовое слово придумаем?
1: А давай Good Morning. У него песня такая есть, очень шикарная.
2: Прекрасный нам подходит по
1: Good
2: времени.
1: Good Morning. Вот на старт, внимание, внимание, марш!
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ТДФМ.
1: 8.35 в Москве. Это утреннее шоу «Бдите Алиш» на радио Хит ФМ. И мы продолжаем разыгрывать деньги.
2: Прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам пароль Good Morning вот в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Ну и оказаться восьмым по счету, потому что 8 июня на календаре.
1: Да.
2: Если и шо.
1: Эти денежки выиграла невероятная девушка. Сейчас мы с ней пообщаемся. И поздравляем,
2: алло,
1: конечно,
2: алло,
1: же,
2: алло,
1: ее.
2: Алло.
1: Привет, привет.
3: Здрасте.
2: Привет. Как тебя зовут?
3: Наконец-то попала к вам Светлана.
2: Светлана.
1: А из какого города?
3: Челябинская область, Коркино.
1: Ну, давай тогда как полагается.
2: Светлана да. Из Челябинска получает 3000 рублей.
3: Ура.
1: Ну, класс, видишь, давно пробовала Светлана участвовать, вот, и вот наконец-то повезло.
2: Светик, ну давай тогда уж, раз так тебе повезло, рассказывай, какой ритуал ты совершила, такой утренний, что захватила инкассатора нашего?
3: Отправила вам послание, секрет.
2: Не, ну это понятно, что ты послание. Ты, не знаю, там под пятку монетку клала, под подушку купюру
1: может
2: положила.
1: Может быть, да.
3: Нос чесался, почесала.
1: Вот.
2: И это помыться
1: никогда
2: надо, подожди.
1: Никогда нельзя игнорировать это.
2: Хорошо, но если чешется тело, это к деньгам, я понял.
1: Ты сейчас где находишься?
2: Где ты, да?
3: На работе.
2: Кем работаешь, если не секрет?
3: Секретарь на заводе стекольном.
2: Слушай, ну сам Бог велел, лови. Прямо сейчас 3000 рублей тебе на счет отправились.
1: Молодец, давай приветы.
3: Ну, привет всем с Урала.
2: Прекрасно.
3: Желаю всем хорошей погоды, без дождей.
1: Это главное.
2: Вот это, кстати, да.
1: Даже лето все-таки.
2: Хотя, знаете, с другой стороны, дождю тоже надо научиться радоваться. Свет, мы тебе желаем лайтового понедельника. Сегодня улыбайся, получай хорошее настроение и озаряй солнцем весь Челябинск. Вот так вот. Ребят, лайтовый понедельник продолжается, напоминаю, с утра и до самого вечера. В эфире Радио Хит ФМ. Мы разыгрываем деньги. Подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 1878-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В Ленте!

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8:47 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
3: Итак, дамы и господа, сейчас будет важнейшая информация, особенно для герцогинь.
2: Угу.
3: Юристы утверждают, что все, что муж подарил любовнице, можно отсудить во время развода.
2: Да.
3: Имущество, приобретенное в браке, совместная собственность, даже если оформлено на третье лицо. Жена может оспорить дарение, если докажет, что деньги были семейные. А согласие на такой подарок она не давала. Срок один год с момента, когда узнала о нарушении. Вот так вот, понятно. Хьюстон, у нас проблемы.
2: Ну, я тебе хочу сказать, что не так уж и часто мужчины делают подарки женщинам. Поэтому это скорее исключение.
3: Делают? Да. Не своим, видимо.
2: Да, видимо, да.
3: С другой стороны, неожиданный подвох сейчас был, я хочу сказать. Я так сейчас подумал, поставил себя на место мужа такого неверного. И подумал, ну, наверное. Надо как-то что-то делать с этим вопросиком.
2: Открывать другой счет.
3: А ты, на тебя же открыт будет счет.
2: А ты на нее открой.
3: Да. Вы посмотрите на ее. Она сама все ей дарила. Я здесь ни при чем.
2: Сама себе покупала.
3: Сама ее привела. Сама подарила.
2: Покажи наличные деньги.
3: Просто я... У нас семейный бюджет. Вы посмотрите, с ее карты вечно уходят деньги каким-то непонятным путанам. Что происходит? Тамара, одумайтесь.
2: А вообще мы против таких взаимоотношений. Давайте будем верными и честными друг с другом.
3: Совершенно верно.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата. Дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Здравствуйте, люди дорогие, наши солнечные, наши теплые, наши самые счастливые. А вот третий час у нас наступил не так вот незаметненько этого понедельника. И вот что мы хотим с вами обсудить. Очень срочная тема на повестке дня, срочный вопрос, актуальный для всех.
0: На чем нельзя экономить в путешествиях? Вот так вот мы сегодня будем разбирать. Вот, я считаю так. Отель. Ни в коем случае нельзя экономить на отеле. Объясню мою позицию. Бывает разное. Мы приезжаем в разные страны. Где-то, допустим, элементарно желудок не справляется, и вы находитесь в отеле. Находиться в ужасном некомфортабельном отеле будет грустнее, чем находиться в комфортабельном.
1: Я согласна.
0: Пока все по водопадам мотаются.
1: Я думаю, что еще на авиаперелетах нельзя экономить.
0: Ну, если там 1.5-2 часа, ну, 3, ладно, лететь, то 4 хорошо, куда сейчас там.
1: Сколько раз я не пыталась экономить на этом, и, знаешь, вот всегда все боком. Вот всегда все было как-то сложно, неудобно.
0: На авиакомпании?
1: Думаю, ну, да, думаешь, вот, ну, 2000 рублей бы больше заплатила, вот, летела бы нормальной авиакомпанией, и было бы все хорошо.
0: Кстати, еще один лайфхак тоже лично от меня. Если ездите куда-то на пару дней всего, летите, изучите парковки в аэропорту в городе, откуда вы улетаете. Есть суточные парковки, и это выходит гораздо дешевле, чем такси до дома,
1: да,
0: потом,
1: да,
0: когда,
1: да,
0: прилетаете.
1: Да, согласна. Я, правда, не пробовала никогда.
0: Я начал это делать, практиковать. Я невероятно доволен этим.
1: Угу. Надо мне тоже так сделать.
0: Вот. Давайте, теперь вы рассказывайте, на чем нельзя экономить в путешествиях. Свои сообщения присылайте в МАКС, можно в личку по номеру 8-925-007-1074, а также можно в группе в МАКСе. У нас есть группа Хит ФМ, туда заходим, в комментарии и пишем.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. На чем нельзя экономить в путешествиях? Такая у нас сегодня тема часа.
2: Алексей написал: нельзя экономить на жене. Ведь для любимой ничего не жалко. Любовь дороже всех экономий.
1: Спорим, она, спорим, она рядом сидит сейчас. Только попробуй сказать.
2: Коля написал: нельзя экономить на страховке. Пригодилось.
1: Слушайте, ну вот это, честно говоря, не хотелось бы с этим сталкиваться, но если вы считаете, что надо, значит надо, потому что тут как бы не попробовал, не поел, как говорится.
2: Это да.
1: Так, Полина пишет: ни в коем случае нельзя экономить на трансфере. Неожиданно. Ну, не объяснила. А почему? Объясните, пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Так, Полина пишет, что нельзя экономить на питании. Питайтесь правильно и вкусно, чтобы оценить всю кухню того места, куда вы приехали. Не надо питаться бутербродами. Кстати, соглашусь. Реально. Потому что часто бывает такая история, когда ты приезжаешь и начинаешь: ой, ой, омары, ой, они как самолет стоят. Ну, так ты приехал сюда, за море. А что ты ел там? Ты приезжаешь в Москву, и говорит: ну, что, как кухня. Что-то так
2: себе. Это то же самое, что съездить в Таиланд и не сделать тайский массаж. Один раз-то можно.
1: Ну, вот то же самое.
2: У меня есть знакомые, которые вот принципиально не делают. Не хочу, не буду.
1: Это я.
2: Ну, ты пробовал же.
1: Да, мне не понравилось. Я не хочу, чтобы на мне пожилая женщина прыгала еще.
2: А почему сразу пожилая? Между прочим, там разные массажистки бывают.
1: Ну, судя по тому, что она шептала мне на ухо, это пожилая.
2: Тарасё?
1: Нет, она просто... Я думал, она сейчас меня превратит в мышь.
2: Это ритуал.
1: Ну, мне страшно было. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Заходите туда, пишите. Мы сегодня обсуждаем вот что. На чем нельзя экономить в путешествиях?
3: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: и Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:16 в Москве. Всем доброе утро. На чем нельзя экономить в путешествиях? Вот такая у нас сегодня тема часа.
2: Нельзя экономить на экскурсиях. Вау, неожиданно. Желательно с гидом или человеком, который все расскажет и покажет. Нужно везде ходить, все смотреть, фотографировать, а потом сидеть по вечерам дома, смотря фотографии, приятно ностальгировать. Впечатления бесценны. А я вот, знаешь...
1: Почему это звучит как вот это ожидание? А потом есть реальность.
2: Я другого мнения, ну, хоть сама тоже все время делаю какие-то фотографии и снимаю контент, нужно, на самом деле, проживать ту радость, которую она в моменте, действительно, без всяких фотокамер. Вот, просто наслаждаться, гулять без вот этих съемок, потому что когда занят съемками, ты, по сути, все теряешь из виду.
1: Хочется, знаешь, такой, спустя час. И пирамиды Терешкова в телефоне, там, не знаю, водопады Терешкова в телефоне, просто сидит, что-то печатает. Потом там, не знаю, птицы задом наперед из муссонских ветров летают, она в телефоне сидит.
2: Знаешь, на самом деле, последние пару лет я стала исправляться именно на отдыхе. И я что делаю? Делаю фотосессию. Одну, нормальную, прям, с фотографом, с подготовкой.
1: Такую, чтобы все достопримечательности разом попали в кадр.
2: Чтобы на пляже были все фотографии, все возможные, чтобы никого не мучить, а сними меня так, а сделай фотографию здесь, на песочке, в воде, на лежаке. Делаю фотосессию и вообще... Забываю об этом.
1: Так, а что у нас с путешествиями, имеется в виду вот эти вот водопады, горы?
2: Ну, там,
1: где эти фотографии
2: там,
1: все?
2: Конечно,
1: там я не помещаюсь. Ну, вот. Так, конечно, отель, развлечения, экскурсии. Все практически про отель говорят. Александр пишет. На собственной безопасности и безопасности семьи сюда войдут и медстраховка, и хороший отель, и развлечения, и транспорт даже. Вот так вот.
2: Вот транспорт вот, от аэропорта до отеля очень важен. У меня вот была ситуация недавно, когда я ездила отдыхать и не заказала ничего. То есть, я такая думаю, ну как-нибудь доеду на такси. А у меня и телефон сел, и вообще интернет не ловил, и, знаешь, была сложность, и куча людей предлагают тебе доехать, а ты не знаешь, доверять этим людям или нет. В общем,
1: с телефоном, когда у тебя там доверие какое-то появляется, Шазам есть для людей? Вот этот хулиган или не хулиган?
2: Нет, но там есть приложение, где можно заказать такси.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Заходите туда, пишите там тоже. Вот какая тема часа. На чем нельзя экономить в путешествиях?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 22.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит-ФМ. 9:26 в Москве. Вот что мы обсуждаем в этом часе. На чем нельзя экономить в путешествиях.
1: Вот, пожалуйста, Сергей пишет: на ночлеге ни в коем случае не экономите. Молодым можно и на вокзале, конечно, перебиться, но с семьей лучше доплатить за нормальный отель. Один раз сэкономил, попали в район с драками. Второго шанса давать не буду.
0: Ой-ой-ой, мне кажется, еще на завтраках нельзя экономить, если ты с семьей. Потому что на самом деле детей...
1: Не только с семьей, вообще нельзя экономить на завтрак.
0: Просто с детьми всегда проблематично. В кафешках они заказывают все подряд, их не остановить, они все хотят, а в итоге у тебя большой счет, они не доедают, что-то им не понравилось, и все. А так, если вот хотя бы завтрак какой-никакой в отеле, уже старт положен.
1: Ну да, а потом вы идете в парк, и там еще... То же самое, что ты описала сейчас, а вечером ты уже себя так ведешь.
0: А через 3 дня ты уже не завтракаешь.
1: Ты в принципе, да.
0: То, что ты доедаешь еду детей.
1: Знаешь, в принципе, знаете ли, мои дорогие, мы для этого и брали бассейн в отеле, так что тусуйтесь тут.
0: Больше никуда не пойдет.
1: Да. Так, Дмитрий пишет: обувь. Думал, что в походе по горам сойдут обычные кеды. После первого дня натер ноги в кровь. 2 дня сидел в хостеле. Теперь покупаю только проверенные трекинговые ботинки. Вот, пожалуйста.
0: Ну, если по этой теме, то и медикаменты, да, с собой в дорогу. Тоже нельзя на этом экономить. По-моему, лучше взять все.
1: Если я не ошибаюсь, ну, могу ошибаться, но, по-моему, не все можно провозить. Из медикаментов.
0: Ну, все, что я провозила, все нормально было.
1: Ну, уголь, окей. Уголь активированный можно.
0: Ладно. Что ж тогда ты такое возишь?
1: Я все там покупаю. Ну, я же рассказывал, как я купил, когда сгорел, мазь от загара хотел купить, вот, от ожогов. В итоге купил для загара. Еще хуже стало.
0: Это тебе надо инглиш подтянуть.
1: Надо. 8-925-007. Кстати, не надо экономить на переводчиках вот этих онлайн, которые есть.
0: Да.
1: Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Заходите туда тоже, пишите. Мы сегодня обсуждаем, на чем ни в коем случае нельзя экономить в путешествиях.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня путешествие. Точнее, то, на чем нельзя экономить в путешествии.
2: Ну, ваше мнение высказывайте. Может быть, были случаи, сталкивались, и теперь вы понимаете, что на этом экономить нельзя.
1: Вот Юля пишет: на багаже. Если доплачивать надо, лучше доплатите, потому что потом будет грустно, когда вы приедете, а у вас ни одежды, ничего, и все придется ходить искать по местным рынкам, покупать.
2: Антон написал: еда и напитки, чтобы не произошло никаких казусов. Вот на еде точно, а то, знаешь, можно потом так с отравлением слечь, кстати, что да. Вообще отдыха не будет.
1: Ольга пишет: на связи нельзя экономить. В Таиланде пожалела 500 рублей на местную сим-карту, думала, везде Wi-Fi, в итоге потерялась ночью в незнакомом районе, карты не грузились, дозвонились до отеля не могла. Огромный стресс за копейки. Больше никогда.
2: Да, это точно. Да, это не только Таиланд касается, но и всех стран. Лучше всегда покупать симки местные. Это всегда выгоднее.
1: А на чем вот сэкономила бы ты в путешествии?
2: Не знаю.
1: Я бы, например, честно скажу, вот это я забыл, как штука называется, где, помнишь, в Тае надо заказывать такси, когда они тебе берут заказ, а потом подъезжают такие... Вместо там 20 бат, говорят, 200. И ты такой: нет. Он такой: плиз. Я такой: нет. И он такой уезжает просто обратно.
2: Ну да, они там не ждут вообще.
1: Поэтому, а ведь ведутся люди.
2: Да.
1: Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. А также в Максе есть группа Хит ФМ. Можно туда написать. Мы сегодня обсуждаем вот что: на чем не стоит экономить в путешествиях.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу по поможет с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: для твоего тела, для тебя на этом нельзя
1: экономить. В смысле, а до поездки нельзя было в своей стране оболваниться?
0: Я, ты знаешь, иногда это в моменте очень прикольно.
1: Сегодня у меня настроение каре. Артем, ты лысый, но все равно настроение каре.
0: Ну, а вдруг захотелось сделать косички, знаешь, частенько дети...
1: Артем, ты лысый, но все равно косички тоже хочется.
0: Можете на хоть то что-то их прилепить.
1: Вот. Кстати, уши. Знаешь, по опыту могу сказать, нельзя экономить, ну, это уже такие, знаешь, нюансы, тонкости, не экономьте на тату-салонах. Если вдруг решили где-то запечатлеть в виде татуировки...
0: О, это точно.
1: Не вздумайте, потому что у меня есть знакомый, он был в Лос-Анджелесе, например, и он специально поехал туда, чтобы сделать именно там татуировку. Вот. Везде оказалось очень дорого. Вот. Он где-то сэкономил, в итоге у него портак на руке какой-то страшный, некрасивый.
0: Это вот. Да.
1: Вот. Вот. Запомните эти все правила, что мы сегодня вам накидывали. Путешествуйте красиво, хорошо и с эмоциями. Мы прощаемся с вами до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Продолжается лайтовый понедельник. Здесь совсем скоро появится Наташа Стаханова. Она как раз и разыграет очередные 3000 рублей. Ну а мы прощаемся до завтра.
0: Желаем классного денечка. Пока!

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

С лайтовым понедельничком вас, друзья. Ну, вы в курсе, да, что лайтовый понедельник на Hit FM — это с утра до вечера мы разыгрываем много денег, но очередной розыгрыш у нас будет в следующем часе, поэтому в этом мы с вами немножечко почилим, хорошо? А еще, кстати, в моем сегменте, в моем шоу будет везде хит сегодня плавать, и я надеюсь, что у вас получится все-таки его поймать. Но я сделаю все возможное, чтобы у вас получилось. Ну, а начинаем мы прям так по-летнему. Хьюгель на радио Hit FM, Jamaican.

0: Анастейша на радио Хит ФМ. А мне сейчас Алена написала, и знаете, такой вопрос: а почему вы в этом части ничего не разыгрываете? Аленушка, а почему это не разыгрываем? В мессенджере Макс у нас прямо сейчас идет розыгрыш наших ярких пляжных полотенчиков. Серьезно. Ну, потому что сезон хитового отдыха открыт. Так что подписывайся на канал и участвуй, у тебя обязательно все получится.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый. На радио Хит ФМ.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, и днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В среду 10 июня на ВДНХ пройдет лекция «В отсутствии декораций. Зрелище шекспировской эпохи», на которой театральный критик и преподаватель ГИТИСа Анастасия Иванова расскажет, как работал легендарный глобус, почему у Шекспира не было декораций, как актеры взаимодействовали со зрителями и за счет чего эти постановки до сих пор производят такое сильное впечатление. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 12 лет.
1: Номер 2.
0: В Пушкинском музее запускает цикл небольших выставок, посвященных тому, как в эпоху итальянского возрождения художники изображали Мадонну. Откроют серию редкой работы из частной коллекции «Мадонна с двумя играющими младенцами», которые приписывают кругу учеников Леонардо да Винчи. Экспонат можно будет увидеть до 14 июня, после чего его сменят произведения других мастеров Ренессанса, включая Джованни Беллини, Луко Синьорелли и Франческо Граначчи. Без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть отечественный фильм «Закулисье». Действие разворачивается на юге России после некой геополитической катастрофы. Чтобы спасти заболевшую жену, главный герой берет ружье и отправляется на поиски денег и еды. В дороге он встречает такого же вооруженного странника, и вместе они продолжают путь через опустевшие земли. Постепенно это путешествие превращается не только в историю про борьбу за выживание, но и философский роуд-муви о человеческом выборе, вере и поиске себя. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Лори на радио Хит ФМ про тревожные знаки, про красные флаги. Вообще, как их заметить-то сразу, эти красные флаги? Друзья, в первую очередь просто прислушайтесь к себе. Ну, понятное дело, один раз там случайность, но если второй, третий, то уже осторожней. Просто доверяйте своим ощущениям. Если что-то не так, это обычно не просто так. А еще можно просто позадавать себе вопросы. Если что-то тревожит, но непонятно почему, просто копайте глубже. Красные флаги, они, кстати же, могут быть не только в отношениях, просто в общении. Ну, например, какие-нибудь там комплименты с подковырочками, да? А на собеседовании еще можно встретить. Некорректные вопросы там о личной жизни, отсутствие четкого ответа на вопросы о зарплате. Вообще, конечно же, нет универсального списка красных флагов, но просто помните, что здоровые отношения или ситуации должны уважать ваши границы, обеспечивать комфорт и безопасность. А если вы регулярно чувствуете какую-то тревогу и давление, наверное, стоит что-то поменять. Так, песня во мне психолога включила. Отключаю, друзья. В следующем часе уже у нас будет очередной розыгрыш лайтовых денежек. Я желаю вам удачи. На радио Хит ФМ.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Буквально через несколько песен стартуем. Кстати, многие спрашивают, а куда писать, а куда? Друзья, в личные сообщения в мессенджер Макс Хит ФМ плюс 7-925-007-10-74. Вы пока потренируйтесь, потому что многие пишут в комментарии. Нет, именно в личные сообщения. Я думаю, что у вас все получится. Ира Баутина в новостях нам расскажет, о чем говорит взгляд собаки. Ну, а прямо сейчас Тейм Импала и Дженни из Блэк Pink про Дракулу.

0: Ну что, готовы, друзья? Играем. На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 10 74, друзья, в личные сообщения и окажется восьмым по счету, потому что сегодня понедельник, 8 июня. Только огромная, вот такая вот, друзья, просьба. Слово отправили, сейчас скажу какое. Вот, и немножечко там посидите, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все, понятненько, да? Итак, кодовое слово в этом раунде. Пылесос. На старт «Внимание, марш».
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит ФМ.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио. В течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 я объявила буквально совсем недавно. И чтобы их получить, нужно просто было отправить кодовое слово «пылесос» сегодня. Потому что сегодня, между прочим, день рождения пылесосов. Серьезно. И оказаться 8-м по счету, потому что 8 июня и у нас есть победитель. Алло, алло, Ростовская область. Кто тут? Кто тут наш победитель? Люба наш победитель. Люб, привет.
2: Да, привет.
1: Вот слушай, число 8 получается счастливое, наверное, число для тебя, да? Вот эти вот аплодисменты. Ты что-то такая, знаешь,
2: спасибо.
1: Типа, как это я попала? Почему? Или у тебя понедельник какой-то еще не лайтовый? Нет, давай лайтовый, подставляй ладошки, отсыпаю тебе лайтовую денежку, лови.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе огромное, что слушаешь Хит-ФМ. Друзья, вот так легко можно взять и поймать свою лайтовую денежку. Сегодня до самого вечера мы будем их разыгрывать, так что я желаю вам удачи.
0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. На радио Хит-ФМ. Стопудовый хит на радио Хит-ФМ. Год 2019. Билли Айлиш.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: животные.
1: Наверное, каждый собаковод сталкивался с таким явлением, как виноватый взгляд питомца, особенно после того, когда он сделал то, что не нравится его хозяину. Ученые из Америки попытались разобраться, вызывает ли подобный взгляд чувство вины, и оказалось, что ничего подобного собаки не испытывают. Во время эксперимента собакам предлагали лакомство, а хозяин запрещал питомцу его есть, после чего выходил из комнаты. В это время некоторые собаки съедали запретную еду, но виноватый взгляд наблюдался и у тех, и у других, вне зависимости от того, ели они лакомство или нет. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Эрис Уимс на радио Хит FM. Мистер Know It All, как это по-русски, мистер Всезнайка. Не знаю, мне кажется, детская книжка, да, такая есть с таким названием. Что-то как-то вот у меня ассоциируется именно с этим. Кстати, друзья, у нас же есть онлайн-радиостанция новая. Она называется «Хит детям». Там очень прикольные песни для детишек, которые хочется слушать просто снова и снова. Попробуйте, вам понравится. Ну а мы с вами буквально

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, минут через 15 будем играть с вами в Хит-стри, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний, ну а потом будем ловить с вами везде хит. Это возможность, кстати, выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений, одежда, бензин, в общем, все. Сейчас напомню, друзья, как его поймать, этот наш любимый везде хит. Где-то так между песен он будет плавать. Плавайте, красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас, вот он скажет, отправляйте слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Вы возьмете в руки телефон и вот как раз отправите «Вездехит» в личные сообщения. И если ваше слово будет сегодня под номером 8, потому что 8 июня сегодня, то «Вездехит» ваш. Только огромная просьба, друзья, слово отправили, не выходите сразу, пожалуйста. Мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире открыть везде хит и посмотреть, какой же вы там подарок выиграли. А иначе никак не получится. Договорились? Но я желаю вам удачи. А прямо сейчас новинка на радио Хит ФМ. The new. The new. The new.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Зейн на радио Хит ФМ, друзья. А мы с вами прямо сейчас будем нырять в прошлое, где он, наверное, был еще в составе группы One Direction. Поехали.
1: History на радио Хит ФМ.
0: А может, и не было уже. Итак, друзья, запускаем в эфир один стопудовый хит прямо сейчас. Слушаем его, нагрянут воспоминания, очень сильно нагрянут. Я потому что вижу песню, песня прям такая мурашечная, готовится к эфиру. Вот, если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, жду, все обязательно прочитаю в эфире, потому что действительно иногда хочется прям всему миру рассказать, чем мы занимались под эту песню. Итак, мессенджер Макс, плюс 7-925-007-10-74, можно в личные сообщения, а можно и в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась. У нас есть подсказки. Эд Ширан в том самом году выпустил дебютный студийный альбом. В прокат вышла комедия «Очень плохая училка» с Тимберлейком и Кэмерон Диаз. А Пинк родила дочку. В общем, туда и ныряем. Готовы? Поехали!

History на радио Hit FM. Вспоминаем год этого хита с помощью личных воспоминаний. Дарья пишет: «Как же я любила эту песню, когда училась в универе. Как я вообще могла о ней забыть? Спасибо, Hit FM, это мой 2011-й. Песня напомнила мою юность, когда было много целей и мечт. 11-й год, Мария. Помню, рыдали под нее. Оксана вспомнила 2011-й. Леся написала, что узнала, что у нее будет доченька. Никита написал, что легенда Авичи. 2011 год – это один из самых лиричных релизов за всю его карьеру. Да, нереально красивая песня, 2011 год. Друзья, спасибо вам огромное за воспоминания. Прям такие реально мурашечные, как и сама песня. А прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026. Нам с вами нужно поймать везде хит. Скоро начнем. Ну а помогает нам вернуться Брукс XTN – I'm paid to exist.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
12: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу. Обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
13: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Окружающая среда.
1: Проблема микропластика, которая обнаруживается повсеместно, не улучшается со временем. Однако ученые активно работают над этим вопросом. Так, в Китае предложили оригинальный метод, позволяющий избавиться от пластика в воде с помощью кипячения. В результате этой процедуры 90% потенциально вредных частиц выпадает в осадок. По мнению ученых, кипячение воды в течение 5 минут способно удалить большую часть микропластика. Это позволит добиться безопасного уровня качества воды, в особенности там, где нет возможности использовать дорогие системы фильтрации. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит. Везде хит на радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит». Вам нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер «Макс» и сегодня оказаться 8-м по счету, потому что 8 июня у нас есть победитель. Это Елена, город Нижний Новгород. Елена, привет.
2: Алло, алло, здравствуйте.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Ну как вообще вот это ощущение того, что ты его схватила, вот наш этот «Везде хит» подарочный?
2: Вообще здорово. Такое чувство, у меня сердце сейчас из груди от радости выпрыгнет.
1: Давай посмотрим, давай его откроем и посмотрим, что же там за подарок-то получилось поймать. Секундочку. А у нас «Везде хит» на... Ой. Везде... Знаешь, я когда вижу вот это вот, у меня правда вот прям такая девчачья зависть. «Везде хит» на ювелирное украшение. Елена, поздравляю.
2: Ура! Спасибо,
1: это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь выбрать стильное и красивое украшение в одном из известных ювелирных магазинов. Вот так вот.
2: Здорово.
1: Будет
2: спасибо.
1: Здорово. Спасибо тебе, что слушаешь Хит FM. Не отключайся, пообщаемся за эфиром. Друзья, вот так легко можно взять и поймать свой «Везде хит» и выиграть, ну, очень крутые подарки. И парфюмерию можно выиграть, и полностью обновить косметичку, вот, и ювелирочку, или полный бак бензина просто залить, или очень много всяких деликатесов, но купить тоже можно, вот, или модную одежду, или спортивную. В общем, я могу перечислять, у меня шоу закончится. Просто, если вам хочется подробности, заходите к нам на сайт hitfm.ru, либо в мобильное приложение «Радио Хит FM». Но я могу сказать, что сегодня еще будет плавать «Везде хит», и я желаю вам его поймать.
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».
3: Вот так здесь.

0: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
1: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь. А он меня целует,
7: говорит, что любит и начинает. Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Callum Scott на радио Hit FM. Stay называется трек, такой свежий, летний. Друзья, кстати, на сайте hitfm.ru и в нашем новом мобильном приложении, ну, в мобильном приложении радио Hit FM, есть много онлайн-радиостанций. Мы специально разделили для вашего комфорта и для вашего настроения. У нас там есть хит нулевых, хит десятых, хит двадцатых. Ну, правда, послушайте, вам понравится. А мы где-то так через полчасика с вами будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, пляжное полотенце. Вот такое вот большое, очень-очень яркое. Ну, потому что лето. Либо летний хитовый набор. Там бейсболка и футболка. Тоже с логотипами Hit FM. Очень-очень красиво. В общем, чтобы вы были модными этим летом. Я желаю вам удачи.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Уже через пару песен, друзья, будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, полотенце пляжное, хитовое, очень яркое, красивое. Либо наш летний набор, там без боков, футболка. Вообще, как все это выглядит, у вас еще есть время посмотреть. У нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Также в этом часе будет программка про фильмы и сериалы, смотрители. Ну а прямо сейчас новинка. Хьюгель на радио Хит FM и Ультра Нейт. Песня называется «Moving to the Sun». Навстречу.

0: Это Masked Wolf на радио Hit FM. Астронавт, космонавт в океане. По-русски это чувствует себя не в своей тарелочке. Друзья, я предлагаю вам поиграть прямо сейчас в настроение. Кто самый смелый и активный? Звездочка 1074. Это телефон в студию радио Hit FM. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю вам подарки. Могу подарить наше яркое пляжное полотенце радио Hit FM, ну, либо наш новый такой летний фирменный хитовый набор, там яркая бейсболка и модная футболка радио Hit FM. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Пермь. Инна, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, давай посмотрим, как... Подожди, ты не по громкой связи, нет?
2: Нет.
1: Это как будто ощущение, что по громкой. Или мне, наверное, кажется, глюк какой-то.
2: Нет.
1: Все нормально, да? Хорошо, ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Kanye West.
3: Good morning.
1: Ой.
2: Сложно.
1: Kanye West. Тут написано, вот у меня открылось. У него сегодня день рождения просто. Вот, ему 49. Ну, знаешь, да, Kanye West, рэпер.
2: Я его знаю, но фанатом я его не являюсь. Но я его знаю.
1: Ну, мы все его знаем, он бывший Ким Кардашьян.
2: Да.
1: Все его вот эти вот, как он. Интересно, вот он смотрит сейчас Формулу-1. Ну, ты знаешь, да, что она теперь встречается с Луисом Хэмилтоном, да, который вот на днях там второе место занял в Гран-при Монако и показывали ее вот на Формуле 1.
2: Знаю.
1: Ну, в общем, ладно, сейчас посплетничаю. Вижу 5 вопросов про Kanye West. Вот они, 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд. Ой, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готова? Поехали?
2: О! Поехали.
1: Поехали. Он баллотировался в президенты США, да или нет?
2: Быстрее. Да.
1: Угу. Бросил учебу ради музыки, да или нет?
2: Да.
1: Угу. В 10 лет он переехал с мамой в Китай, да или нет?
2: Нет.
1: Его рост 201 сантиметр.
2: Ну да.
1: Да. Установил исторический рекорд посещаемости стадионных концертов, да или нет?
2: Да.
1: Установил.
2: Да.
1: Ладно, сейчас проверим, и можешь оспорить, если что. Сейчас давай посмотрим, получилось или у нас с тобой не получилось.
2: Итак,
1: что-то.
2: Не фанат я его.
1: Ну, сейчас посмотрим. Может, какой-нибудь ты скрытый фанат, знаешь, конечно. Баллотировался в президенты? Да, в 2020 году решил попробовать. Но не получилось. Так, бросил учебу ради музыки? Да, кстати, он учился в Чикагском государственном университете на учителя английского языка. Ты представляешь, так? Hello, guys, I'm Kanye West, your teacher. Тоже у него не получилось. Ладно, в 10 лет он переехал с мамой в Китай. Представляешь, переехал.
2: Переехал, да?
1: Да, он там жил и научился, кстати, танцевать на уличных конкурсах. Там в Китае очень популярны вот эти уличные, как-то стрит-дэнс. Ну, я не знаю, как это там по-китайски будет, но даже фильмы там есть про это, очень крутые. Так, ладно, не расстраиваемся. Рост 201 сантиметр. Ты знаешь, я тоже думала, что он нереально высокий. Я думала, что он...
2: Да.
1: Сейчас!
2: Значит, кто так снимает.
1: Вот правильно снимает. На самом деле он такой нормальный, как все. 172 у него. Ну, нормальный такой. Что значит «ну»?
2: Правильно, знаете, ведь увеличивают и рост, и вес.
1: С весом не знаю. Ладно, установил исторический рекорд посещаемости стадионных концертов. Ты уверенно сказала? Да, да. Дело в том, что вот буквально 30 мая в Стамбуле 118 тысяч зрителей там было. Вот. И он сам сказал, типа, вот я установил исторический рекорд, потому что до него Coldplay вроде было 111 тысяч, но рекорд пока не получил официальной сертификации. Но все-таки считается рекордом. Слушай, ну ты молодчина. У тебя 3 из 5. Как говорится, ты не фанат, но...
2: Ну, что-то знаю, да?
1: Ну, так, знаешь, не что-то, прям нормально, так знаешь. Ты молодчина. Инна, спасибо тебе огромное за участие. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Спасибо тебе за настроение. Друзья, завтра обязательно продолжим настроение Наташи Стаханова, Хит ФМ. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2018. Дэвид Гетта и Сиа.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительных работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился сериал «История его служанки», который уже называют российскими Бриджертонами. В центре сюжета дворянка Анна Аверина, которая пытается вернуть семейное имение. Ради этого она соглашается на неожиданное предложение графа Николая Шереметьева – целый год работать у него служанкой. Создатели сериала обещают 90 серий с балами, любовными драмами, дворянскими интригами и эффектными костюмами. В главных ролях Матвей Лыков и Милана Бру.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась новая экранизация романа Джона Макдональда «Мыс страха», который ранее уже лег в основу одноименного фильма 1962 года и знаменитого ремейка Мартина Скорсезе. По сюжету опасный преступник в исполнении испанского красавчика Хавьера Бардема выходит из тюрьмы и начинает преследовать супругов-адвокатов, которых играют Эми Адамс и Патрик Уилсон. 17 лет назад они были связаны с его делом, и теперь мужчина превращает их жизнь в психологическую игру. Обещают напряженный триллер о мести и одержимости. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: А он меня целует, говорит, что любит и начать.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
10: Реклама 18+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается. С утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. И следующий, вот прям ближайший розыгрыш очередный, в общем, в следующем часе, друзья. Как раз Наташа Калашникова, моя коллега любимая, появится в студии. Начнется All Star Show. Ну а я желаю вам удачи. Хит ФМ, пока-пока. Шоу.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
4: Е8 «Темпа» — ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Ходит пока в новиночках у нас эта песня от Келвина Харриса на Hit FM, 14 часов и 5 минут в Москве. Господа, я смотрю, у нас же лайтовый понедельник продолжается, да, я открываю вот здесь вот на большом экране Макс, наш мессенджер, потому что именно там мы сейчас будем играть, естественно, вот, но картиночка не загрузилась. Видосики я для вас записала, такой ля-ля, фа-фа, вот это вот, не загрузилась. Но зато подписано, что Наташа Калашникова уже готова разыгрывать деньги. И это тоже правда. Калашникова здесь готова разыгрывать деньги, потому что это лайтовый понедельник, и в этом часе он даст о себе знать, господа. Вы что должны знать, что независимо от того, грузятся там видосики или нет, все будет происходить в мессенджере Макс, а не в группе Радио Хит FM. И поэтому 925-007-107-4, именно туда отправляйте кодовое слово, какое я еще пока не придумала. Но в этом часе непременно придумаю. И кто-то из вас заберет 3000 рублей. Все правила чуть поподробнее, чуть-чуть попозже, а потому что, ну, сами понимаете, у нас не в данный момент происходит игра. В данный момент я просто сказала всем привет.
1: All Star Show на Радио Хит FM.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
5: Реклама 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. J5.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Костюм, носки, бритва.
9: Еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
11: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: влияет психическое здоровье людей. К такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали, как удаленная работа воздействует на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленщики чаще других сталкиваются с одиночеством, особенно те люди, которые живут одни. А еще исследования показали, что у удаленщиков сократилось количество встреч с друзьями после работы, что также негативно влияет на ментальное здоровье. Вывод один. Хотите быть счастливыми, почаще общайтесь с людьми в режиме офлайн. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Так, разбираем песенку в связи с последними событиями. Эва Макс на Хит FM, девочка-малышка на миллион, вот так вот называется ее песенка. Ну и, собственно, слова там она чудо». В общем, какими-то кусками, господа, какими-то кусками очень правильная песня. Почему? Потому что не миллион, а 3000 рублей, но это лучше, чем миллион не пойми чего. Миллион, я не знаю, нот. А 3000 рублей – это все-таки денежки. Ну и чудо, оно, конечно, чудо с кем-то из вас конкретно случится в этом часе, потому что, ну, вот так вот, по щучьему велению, по моему хотению, взяли и выиграли 3000 рублей у Hit FM, потому что это называется лайтовый понедельник, он продолжается, и прямо сейчас мы с вами играем. Так вот, что нам остается? Нам остается выбрать кодовое слово, и как только вы его услышите, а мы сейчас его подберем, сразу моментально возвращайте мне его в мессенджер Макс 925-007-107-4. Сегодня 8 число, я отсчитываю 8 сообщение с нужным словом, и вы победитель. Тот, кому повезло быть именно 8 по счету. Так, открываем 8 число, 8 июня, праздники наши несерьезные. Все, вижу сразу, это моя любимка. Я теперь так буду, этими тропами я буду теперь ходить. Сегодня наш праздник, господа, день жизнелюба.
1: Какое слово!
0: И поэтому слово, которое я жду в наш Макс 925-007-107-4. Жизнелюба! Жизнелюба – это и имя, и праздник, и вообще весело. 8-я жизнелюба сегодня выигрывает.

0: вот такие мы с вами веселые, забавные, занятные. Жизнелюба у нас сегодня была в качестве вот этого героя, так сказать. Некоторые писали прям два слова. Жизнелюба. Люблю вас. Но я отчитывала в любом случае. Можно было и так, и эдак написать. Вот звонить не надо было. Мне очень кто-то мешал, потому что мне-то нужно было дозвониться победителю, понимаете? А тут до сих пор еще прозвон какой-то идет. В общем, дело не в этом. У нас все получилось. Восьмая жизнелюба сегодня выигрывает, потому что 8 число. Да и победительница наша, которую зовут Нина, она из Ярославля. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот она, наша замечательная победительница. Мы ей уже аплодисменты, естественно, отваливаем.
1: Здорово, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста, это мы с удовольствием. Это вообще бесплатно, но главное подарок, конечно, который не секрет. 3000 рублей от Hit FM в лайтовый понедельник вы сегодня забираете у нас.
1: Здорово.
0: Спасибо вам, что с нами. Нам всегда приятно, что вы с нами. И оставайтесь и на связи, и вообще на волне Hit FM. Вот, господа, я просто быстренько вам напомню, что, во-первых, лайтовый понедельник продолжается. Это не последний розыгрыш, имейте это в виду. А во-вторых, мы просто в данный момент, поздравив нашу прекрасную Нину, победительницу, летим дальше.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Вот мы пока своими делами занимаемся, понедельник этот переживаем, соображаем, что у нас неделя короткая, рабочая, и это тоже очень хорошо, неплохо. Тем временем в Австралии вон что происходит. Там накрыли короля тараканов, накрыли и привлекли, господа. Знаете, кто такой король тараканов? Это не самый большой таракан в Австралии. Это человек, который устроил у себя тараканью ферму. 100 тысяч тараканов нелегалов он разводил у себя, а они там, собственно, сами плодились, ему ничего не нужно было, кроме как подкармливать и прятать их, потому что это незаконно. 100 тысяч тараканов, и вот эти вот, как они, шипящие мадагаскарские, или как-то, их показывают в наших реалити-шоу по выживанию, на какую-нибудь звезду высыпят вот этих здоровенных, вот это они. Там они, по-моему, еще вонючие, но это не точно. Короче говоря, а там нельзя в Австралии, потому что если сбегут такие тараканы, они нарушат экосистему. Мы не будем сейчас предполагать, что случилось с тараканами, мы предположили верно. Ну и вот, и они там запрещены и к ввозу, и к содержанию, и к разведению на территории Австралии, потому что там своих полно всяких, и если эти выбегут, они всех местных уничтожат, значит, и сами, ну, по крайней мере, по предположениям и моделированию ситуации. Поэтому вот, представляете, у человека теперь прозвище на всю жизнь «Король тараканов». Так себе, я считаю, так себе. Хотел бизнес сделать, а получил прозвище, ну и, собственно, наказание. В общем, как-то прилично себя ведем, да?
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Всем еще раз приветики, господа. Это, кстати, Imagine Dragons только что закончили выступление. 15 часов и 8 минут в Москве, а мы с вами продолжаем, соответственно, посиделки наши, побродилки или чем вы там занимаетесь. И, кстати, о работе. Вот, например, я прочитала некоторое исследование, которое говорит, что сообщение «доброе утро» в рабочем чате может говорить о выгорании. То есть тот человек, который как раз и начинает вот такой рабочий чатик со слов «доброе утро», и который 3-5 раз в неделю отправляет приветствие подобного рода в чат, у него выгорание, риск выгорания выше, чем у работников, которые не делают этого. Знаете почему? Потому что это имитация. Потому что утро добрым не бывает. Особенно, конечно же, в рабочем чатике. Это все имитация хорошего настроения, позитивного настроя и прочее, и прочее. Один написал, другие поддержали. Ну, а как же? Но то подумает, что вы либо у вас настроение плохое, либо вы игнорируете коллективный дух. И все вот это вот начинают, понимаете, фейково радоваться утреннему настроению на работе. А это вредит вашему здоровью ментальному. Поэтому, конечно же, лучше не делать такого. Если у вас такая дурацкая традиция, и многим она не нравится, может, стоит обсудить это в коллективе. Но тут, правда, знаете, вот эти исследования, в итоге выгоревшие работники истощаются еще больше, если вот таким вот образом периодически приветствуют друг друга в рабочем чате. А начальник ошибочно думает, что все нормально. Вот здесь почему-то начальника противопоставили работникам. А у начальника как будто выгорания не бывает. Как будто он не смотрит на этот чатик и думает, что у вас правда утро доброе, ёпарасоте. Поэтому, мне кажется, вот лучше без фейковых улыбок, да? Мы все-таки еще страна такая, что мы не любим фейково улыбаться. Может быть, и эти чатики зло. Ну, не всегда, конечно, но так бывает.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Тиесто прямо сейчас на Хит ФМ образца 2009 года с обещанием быть здесь. А вот потом и проверим, да, где бы он ни был, проверим, где это он. 15 часов 21 минута в Москве. У нас впереди много музыкальных планов. Tokyo Hotel, у нас Two Colors впереди в качестве музыкального плана. Дэвид Гетта не менее великий, чем Тиесто. И другие замечательные персонажи.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22.
4: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: здоровья.
1: Многие люди не раз сталкивались с дефицитом сна в течение рабочей недели, из-за чего предпочитают выходные дни ни в чем себе не отказывать и спят до обеда. Однако не так давно британские медики рассказали, что такой подход только вредит здоровью и может привести к нарушению циркадных ритмов. И в итоге только будет затруднять подъем в первый рабочий день. По словам ученых, начинать бодрствование по утрам можно примерно на 30 минут позже обычного. Ну а если вы не высыпались всю неделю, то лучше позволить себе кратковременный сон в течение дня, что позволит избежать усталости и сонливости и не нарушит ваш привычный режим дня. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько смотрим, что там в новостных лентах делается. Вот, пожалуйста, рассказ о том, как мужчина забыл лотерейный билет в пикапе и чуть не лишился 3 с лишним миллиона рублей на наши деньги. Но не забыл, понимаете? И неинтересно вышло. Дальше. Еще мужчина описал нападение медведицы фразой «стекло машины для нее – лист бумаги». Господа, поэтому прятаться в машине, но если вы уж разозлили медведя, там мало шансов все равно. Лучше не злите медведя. Вот в чем прикол. И вот это вот интересненькое. Россиянки массово переходят от тарологов к ботам с предсказаниями. Девочки, ну что такое? Астроботы в мессенджерах за секунды составляют натальные карты, гороскопы и расклады. По оценкам аналитиков, оборот таких сервисов уже достигает 50 миллионов рублей в месяц. За прогнозы пользователи платят от нескольких сотен до 8 с лишним тысяч рублей. Значит, какая рекомендация? Во-первых, не относиться к этому серьезно, естественно. Во-вторых, уж точно не тратить на это деньги. Девочки и мальчики, вы чего? Я таких ботов тачками и пачками леплю, и лендинги. К ним просто прикручивается нейросетка. Не тратьте на это деньги. Входите в нейросетку, там все будет. Ну и, конечно, только серьезно к этому не относитесь.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама 18+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: прямо сейчас на Hit FM, где-то далеко, miles away, но мы оттуда их все равно слышим. А вот что-то близко сердечку нашему, и вообще наш человечка, шеф-повар, говорит, что вообще-то мороженое это не просто полезно, но и очень полезно. По крайней мере, в нужных правильных количествах, во-первых, там есть кальций, сами понимаете, это хорошо. Кроме того, помогает при боли в горле, говорит, но это не врач говорит в данный момент, хотя я такое слышала тоже. Ну, потому что действительно снижает чувствительность нервных окончаний и снимает отек, и как будто бы немножечко полегче. Но тут родителям решать, если у ребенка горло болит, давать ли ему мороженое. Сомнительно, что родители сделают такой выбор, а сами могут, что характерно. Ну и, кстати, может даже снять головную боль, во-первых, потому что отличный всплеск гормонов радости, может быть, поможет, а во-вторых, некоторые едят мороженое так, что, типа, в кавычках, мозг замерз. Я вот так вот не могу есть мороженое, я не люблю его прямо откусывать огромными кусками, действительно, мало приятно. А вот если потихонечку, то там, конечно, мозг не замерзает. Может быть, просто от того, что вам вкусно, от того, что вам очень вкусно, может быть, пройдет головная боль. Но даже если она не пройдет, вам же было вкусно. Ну, вообще, мороженое любим.
1: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Давай, давай. Итак, называется эта песня, это гимн чемпионат мира по футболу. Шакира Burn Boy на Hit FM только что спели его. И вот это вот Месси Мбаппе Салах, это моя любимая строчка. Ну, потому что самые пупсики там перечисляются. 16 часов и 6 минут в Москве. Все, на всякий случай, напомню, новиночки можно прочекать на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или мобильное приложение «Радио Хит FM». К вашим услугам, пожалуйста, заходите, интересуйтесь. Может быть, даже и заметите, что мы там перечисляем в том числе и наши активности, помимо музык, самых лучших на нашей активности в эфире Hit FM. Вот в этом часе активность случится. Везде хит дойдет до нас, совершенно активный, активнейший. Что-то активно кому-то подарит. Кому-то из вас сегодня 8-й везде хит по счету выигрывает, потому что число такое, а что там можно выиграть? Ой, там можно выиграть и украшениться, и что-то покушать, и что-то нарядиться, и что-то намалеваться. Ну, в общем, много всего можно выиграть, а что достанется сегодняшнему нашему победителю, узнаем в течение часа. Напомню, просто мессенджер Макс 925-007-1074. Ну, а в какой момент присылать слово «везде хит», вы поймете по ходу дела.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В новом выпуске журнала Discovery.
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь. А он меня
11: целует, говорит, что любит и начать. Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
12: Реклама 18+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: И Сия прямо сейчас на люстре раскачивается, как она обычно это делает с 2014 года. Кажется, что песне уже больше лет, чем столько, но 26 минус 14, вот сколько. Но, тем не менее, нет, не больше. Вот она всего лишь 2014 года, эта песня и эти физические упражнения с раскачиваниями на люстре. Вообще, про люстру вспоминается сразу, что туда надо красные труселя закидывать, чтобы любовь пришла. А Сия, между прочим, потом встретила свою любовь. Может, она как раз такого цвета труселях там каталась.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Поздний хит на радио Хит ФМ.
1: Так, ну я вроде успела дозвониться до нашего победителя, не успела услышать ничего больше, кроме того, что зовут его Богдан, а мы его приветствуем в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы уже непосредственно в эфире, потому что я успела все-таки до вас дозвониться, потому что вы прислали свой вездехит и были именно 8-м по счету, а такие правила сегодня 8-е число на календаре, и именно по всему поэтому вот вам аплодисменты прежде всего.
2: Спасибо.
1: Да, пожалуйста. Да, не стесняйтесь, этого у нас с удовольствием много и бесплатно. А вот что теперь мы с вами будем делать, так вместе выяснять, что конкретно вы сегодня отловили за вездехит. А, внимание, внимание. Вы сегодня... Дайте я сверюсь. Вот, здесь у меня. Вы сегодня получаете вездехит на бак бензина.
2: О,
1: и это значит, что благодаря Хит ФМ, пожалуйста, вы можете заправить свой автомобиль, который у вас есть, конечно же, правда?
2: Да, есть.
1: Вот, ну совсем все сошлось. Очень мы рады, это всегда, потому что я думаю, вот однажды мне скажут, нет, у меня нет машины. Но я буду говорить, ну друга заправите. Ну что-нибудь такое я буду говорить, понимаете? Но сегодня заправьте сами, пожалуйста. Оставайтесь на связи, все вам буду рассказывать, как конкретно проходит заправочка. Хотя это скорее вы мне будете рассказывать. Итак, господа, вездехит нас посетил, это очень приятно. И он ненадолго убежит куда-то там себе пастись на лужайку, а потом снова прибежит. Прибежит в какой-то момент этого, ну, может быть, не этого, следующего, значит, дня. Но он прибежит и принесет с собой подарочки. Он у нас каждый день прибегает.

0: Три. Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Понимаете, господа, так получилось, что я нечаянно нажала «Присылаю везде хит» прямо сейчас, и я правильно, казалось бы, сделали, что не поверили. Я же должна за свой базар ответить, правильно? Вот. Я не знаю, как я потом буду объяснять это господину начальнику, но в любом случае, раз был сигнал, а вы присылали слово «везде хит», как не в себя, значит, я отчитала еще один 8-й «везде хит». Что же мы будем делать, я не знаю с этим, но я уже отсчитала победительницу, ее зовут Мария, она мне прислала свой номер телефона. Мария, давайте так, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Пожалуйста, набирайте. Сейчас я увижу ваш номер телефона, мы с вами пообщаемся. Ну а что поделать? Везде хит, значит, везде хит. Я думала, что он уже убежал. Нет, вот так получилось, что он прибежал опять. Итак, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Мария, наша победительница, еще один 8-й везде хит прилетел. И мне нужно что-то с этим делать. Я судорожно думаю, что же с этим делать. Ну вот, пока Мария не звонит, а я пока думаю. Поскольку у нас получилась такая ситуация, мне за нее потом как-то отвечать, давайте сделаем так честно. Раз сегодня везде хит на бак бензина, значит, у меня звонит телефон, но это не тот, который прислала Мария, не буду брать трубку, не старайтесь. Так вот, раз сегодня везде хит на бак бензина, значит, и Мария тоже получает бак бензина. Я, видимо, сама буду заправлять вас, Мария. Ну, не знаю, что. Вы хоть напишите, пока из какого города, хотя это тоже я, наверное, не успею дождаться. В общем, так получилось нелепенько, но я буду с этим разбираться сама. Раз прозвучал звуковой сигнал, пришли ваши везде хиты на наш телефон, значит, мне отвечать. Итак, еще один бак бензина сегодня выигрываем. Мы совершенно случайно, точнее, Мария, не знаю откуда, потому что она больше ничего не написала, мы все равно вас поздравляем. Сейчас будем с вами связываться и решать этот вопросик. И подарок от нас везде хит вы тоже забираете. В следующий раз я буду внимательней. Сегодня уже все, хватит, поиграли.
0: Везде хит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Небо, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Swims на Hit FM, господа, 16:50 в Москве. К этому моментику мы еще с начальничком не списались, то есть он мне не ответил, а я, так сказать, за свои пальчики веселые должна буду как-то объясняться. Ну вот, получилось два везде-хита в одном часе. Вы на это сильно не рассчитывайте, такого не должно быть больше. Это чисто мой косяк, больше такого не случится. Я вам и себе, и ему обещаю. Но, может быть, съезжу в Нижний Новгород действительно заправить нашу победительницу. Она из Нижнего Новгорода, мы уже все выяснили. Хихик. Ладно, ничего страшного, пока вместе. 16:50 это я говорила, и Манбек до конца этого часа, это я прям сейчас вам говорю. Ну и не только он один, потому что время все-таки есть у нас. В тишине не хотелось бы, да, сидеть, что бы ни случалось. Главная музыка от Hit FM. Она и стресс снимает. По себе знаю. Если у вас стресс какой-то, погромче делайте. Ой, отпускает.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: В Калуге ровно 17 часов.

На улице невероятная жара, и видно, что городу несколько трудно переживать такие градусы. Речь, конечно, не о 40, но 28 тоже много. Леди и джентльмены, пора освежаться. Предлагаю это делать в паре с вечерним интерактивом. Проводником сегодня выступлю я, Олег Федотов. Всем привет. Планы у нас сегодня абсолютно привычные. Послушаем хиты, пообсуждаем новости, настроим внутренний камертон на хорошие частоты. Прямо сейчас прошу убрать от приемников стаканы с водой. У нас плановая зарядка жидкости ожидается только 31 июня. А пока калибруем социальный магнетизм Дебауса с треком под названием «Magnetic» в продолжении часа.

Корейцы с южного полуострова придумали новый способ заставить мозг выделять дофамин. И способ, я вам скажу честно, несколько странный. Итак, представьте обычного Кима. Нет, не того с красивой модной прической. В нашем случае речь идет о 25-летнем парне, который задержался на работе где-то до 2 часов ночи. И вот Ким открывает специальное приложение, видит в нем позиции, выбирает себе еду. Это роллы, топпинг, напиток, сладость, количество салфеток, все подряд, после чего вводит адрес заказа, жмет красивую зеленую кнопку «Заказать» и больше ничего не происходит. Дело в том, что корейцы сидят в таких приложениях массово, и эти приложения имитируют процесс выбора, заказа еды и даже доставки. То есть какое-то еще количество времени там зеленый человечек на скутере имитирует деятельность доставки на экране. И таким образом они обманывают мозг, мозг выделяет дофамин, потому что повторяется привычная череда действий, которая стимулирует после этого удовольствие. Вот, и таким образом все счастливы, разве что обманутый мозг, ничего не понимает, но что поделать. Главное, что это дело бесплатно. Как думаете, как скоро у нас появятся такие вещи? И нужно ли это распространять на еду или на заказ все-таки вещей вроде маркетплейсов? Давайте думать.

Многие хотят отношений как в фильмах. Я предлагаю расширить рамки привычного и посмотреть на отношения как на искусство, в том числе и на предыдущие отношения. Вот, например, в Загребе, что в Хорватии, есть целый музей, который так и называется «Музей разорванных отношений». Краткая справка. Основан он парой по имени Олинка и Дражен. Они встречались 4 года, потом поняли, что как-то вот им не по пути, и решили мирно разойтись. Заодно они приняли решение сохранить память об их совместно проведенном времени, совместно нажитые вещи, подарки, распечатанные фотографии, ну и все это дело надо было где-то размещать в отдельном месте. Оно-то и в будущем стало музеем. Так вот, со временем их коллекция начала показываться людям, люди посмотрели, начали туда приносить свои вещи, со временем эта коллекция увеличилась за счет экспонатов из других стран, Сербия соседняя подключилась, потом вся Европа, и со всего мира начали стекаться туда памятные вещи. Замечательная история, на мой взгляд. И музей даже, кстати, позже был отмечен специальной премией «Европейский музей года». Это все произошло в 2011 году. Рассказываю это и думаю, где бы в Калуге можно было разместить такое заведение. Мне кажется, в Турынино вполне себе подошло.

0: погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас в Калуге 28 градусов выше нуля, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 13, завтра днем также плюс 28, в небе не облачко, идеальный день для пляжного отдыха.
2: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Когда ты видишь в ленте фотографию, на которой солидный мужчина во фраке стоит на роликах, за его спиной баллон, который заправляется от бензоколонки, сразу идешь проверять, это нейрослоп или да. На самом-то деле выяснилось, что нет. Оказывается, в 55-м году прошлого столетия в американском Детройте небольшой партии продавались самоходные ролики. Тяга на правый ролик давалась от бензобака, который, напоминаю, крепился на спине, а вот левый ролик позволял рулить процессом. На этой конструкции можно было разогнаться до 64 км в час, но продукт не стал массовым, возможно, потому что его стоимость была эквивалентна нынешним 160 тысячам рублей. В свою очередь, видите, появились дешевые технологии, вместе с ними электронные самокаты. Вот в роликах хотя бы эстетика была, кататься с бензобаком на спине, это же так круто. Но все надо делать аккуратно. В продолжении часа Инна ловит флешбеки.

Москве запустили новый маршрут речного транспорта от Киевской до Лужников. Это очень комфортный и, что самое главное, необычный вид транспорта, потому что можно сесть, оплатить тройкой, проезд стоит что-то около 300 рублей, и кататься по реке Москве, смотреть на вот эту вот всю красоту вокруг. Ну, представь, ты выходишь с Рекса, буквально 200 метров пешком, садишься на речной трамвайчик, приезжаешь в Лужники, а там концерт Вани Дмитриенко. Ты спросишь меня, а зачем мне ехать на концерт Вани Дмитриенко? Я отвечу, что не знаю, но давай послушаем его в продолжении часа.

Обычно, когда говорят о значимых аукционах, речь идет о зарубежных лотах. Вот, например, недавно первую часть «Гарри Поттера» из первого тиража продали за какие-то безумные деньги, а все потому, что книга лежала у кого-то на чердаке.

0: Надеюсь, что издание попадет в руки аккуратного коллекционера, как-никак реликвия. Продолжаем вместе с Cassid In My Mind.
1: Лето на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто. «Хавейл» — красиво. «Хавейл» — это надежно. «Хавейл» — это стильно. «Хавейл» — это выгодно. «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Понедельник подходит к своему завершению, и, честно говоря, это, наверное, самый легкий понедельник. Единственное, в чем он был трудный, так это из-за того, что было жарко. Во всем остальном есть большое желание прямо сейчас закончить наш эфир и отправиться на улицу, где все благоухает, живет и вообще хорошее настроение. В принципе, чего я рассказываю, пойдемте все дружно смотреть и желательно куда-нибудь подальше от города. Это была программа «Вечерний интерактив». Меня зовут Олег Федотов. Желаю всем отличного настроения. Уже завтра услышимся.

Трэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ. 18.06 по Москве. Ритмично завершаем первый день этой короткой рабочей недели, но забегая вперед, напомню, мы еще не закончили с лайтовым понедельником, поэтому внимательно следите за эфиром. В этом часе сделаем кого-то из вас богаче и счастливее. Здравствуйте всем, здесь Илья Алексеев. Пока Обломов в отпуске, я уже приготовил вам саундтрек этого вечера. Начнем вот с кого. Феликс Йен и Софи Эликс Бэкстер на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти. Найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: И тогда заперет нас в МВД.
14: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
15: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Кевин Харрис и Джази только что на радио Хит FM вместе с ними провели предыдущие прекрасные 2.5 минуты. Дальше едем, провожая первый день этой короткой рабочей недели. Напомню, если кто-то вдруг пропустил, ближайшая пятница выходной у очень многих из нас, а это прекрасно, как ни крути. Ну и далее вместе с нами Алан Уокер и Дэя на радио Хит FM вот уже прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в «Ашан» низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. «Ашан». Все выгодное тут.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте. 400 граммов. 249 рублей. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В «Ленте».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: «Медуза» на радио Хит FM в 19:49 по Москве. «Don't wanna go home». Летними вечерами сложно кого-то загнать домой, что вполне себе оправдано. Так что, если погода позволяет, это прекрасное время для прогулки на свежем воздухе и в одиночку, и с друзьями, и всей семьей. Ну а мы всегда составим вам хитовую компанию с большим удовольствием и в любом месте.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин-экспедиция ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

И 5 минут в Москве. Продолжается понедельник, точнее то, что от него осталось, уже нерабочая его часть. Я всех приветствую и поздравляю с тем, что мы стойко и бодро стартовали на этой неделе. Илья Алексеев за пультом, готов объявить имена артистов, которые появятся в эфире в ближайшие минуты. Это Мистер Пропс и Робин Шульц со своим стопудовым хитом «Инна, елка», еще вот эти талантливые ребята.

0: Реклама.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В новом выпуске журнала Discovery
9: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
8: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
9: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Мистер Пробс и Робин Шульц с ним вместе на радио Хит FM и совместная работа Wave с 2014 года идеально подходит летнему ритму жизни и в 2026 в том числе, куда мы возвращаемся. Дальше еще больше хитов, а еще полезное в Хит News от Рины Баутиной. Не пропустите, а пока.
1: Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Снизить уровень потливости в жаркую погоду можно, если изменить питание. Британские медики рекомендуют убрать как можно больше продуктов, богатых жирами. Дело в том, что фастфуд, жирное мясо, сливочное масло и кондитерские изделия могут повышать уровень холестерина, что, в свою очередь, может нарушать работу системы кровообращения и вызывать усиленное потоотделение. Также в список неподходящих для жаркой погоды входят специи и кофеин. Эти продукты стимулируют центральную нервную систему и оказывают не только бодрящий эффект, но и заставляют потеть. Лучше всего в летний зной пить побольше воды, постараться высыпаться и меньше нервничать, а также носить просторную одежду из натуральных материалов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Это D-Team на радио Hit FM. Очень атмосферная песня. Для меня, например, по-особенному летняя. Кстати, напомню, что сезон хитового отдыха открыт. Подписывайтесь на канал радио Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших ярких пляжных полотенец. Пусть этим летом с вами будут солнце, хорошее настроение и любимые хиты, естественно, и наши полотенца. А пока Lady Gaga на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Sombra и What Wealth to Wealth на радио Hit FM 2050 в российской столице. Мы продолжаем слушать хиты и плавно завершать понедельник. Помогают нам в этом самые топовые артисты современности. Например, Purple Disco Machine, Kungs, а также P-Now и The Warning до финала этого часа.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Лето, понедельник, вечер, 21 час и 5 минут в Москве. Все это и по отдельности, и вместе звучит прекрасно, но особенно в компании Радио Хит ФМ. Мы здесь прекрасно проводим время. Всем огромный привет, Илья Алексеев. За пультом и не буду тянуть, сразу озвучу, кого мы с вами будем слушать в ближайшие 10-15 минут. Биби Рекса и Фейтлесс, моя Мишель. Не обойдется без стопудового хита, конечно же, но сначала они...

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как с границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.
13: А он меня целует, говорит, что любит и начать.
14: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
15: Реклама 18+.
16: В новом выпуске журнала Discovery.
17: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
16: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
17: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер.

0: Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер на радио Хит FM. В 2017-м был создан этот стопудовый нереальный хит «Деспасито». Именно то, это, друзья, что поднимает вообще любой танцпол, где бы песня не звучала. А теперь обратно, в 2026-й возвращаемся. Впереди у нас Тедди Суимс, Вайс и Джей Купер, Тиесто и Брайана Грейс, а также хит «Ньюс», где Ирина Баутина расскажет кое-что интересное о братьях наших меньших. Не пропустите.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: животные.
1: Наверное, каждый собаковод сталкивался с таким явлением, как виноватый взгляд питомца, особенно после того, когда он сделал то, что не нравится его хозяину. Ученые из Америки попытались разобраться, вызывает ли подобный взгляд чувство вины, и оказалось, что ничего подобного собаки не испытывают. Во время эксперимента собакам предлагали лакомство, а хозяин запрещал питомцу его есть, после чего выходил из комнаты. В это время некоторые собаки съедали запретную еду, но виноватый взгляд наблюдался и у тех, и у других, вне зависимости от того, ели они лакомство или нет. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Новинка на радио Хит ФМ. Дай-дай, это Шакира и Бёрна Бой. А у меня тут информация для любителей слушать стопудовые хиты. Сам такой. Так вот, включайте в любое время онлайн радиостанции стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русскими ритмами на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Хит ФМ. Но и в основной эфир, естественно, возвращайтесь. У нас здесь, например, Рита Ора и Фэтбой Слим прямо сейчас на Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Работа, которая имеет значение, навыки которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Хёц на радио Хит ФМ. Только что в 21 час и 49 минут, и пора мне, пожалуй, отправляться на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Желаю всем великолепного завершения этого понедельника и надолго не прощаюсь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Окружающая среда.
1: Проблема микропластика, которая обнаруживается повсеместно, не улучшается со временем. Однако ученые активно работают над этим вопросом. Так, в Китае предложили оригинальный метод, позволяющий избавиться от пластика в воде с помощью кипячения. В результате этой процедуры 90% потенциально вредных частиц выпадают в осадок. По мнению ученых, кипячение воды в течение 5 минут способно удалить большую часть микропластика. Это позволит добиться безопасного уровня качества воды, в особенности там, где нет возможности использовать дорогие системы фильтрации. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Удаленка ухудшает психическое здоровье людей. К такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали, как удаленная работа воздействует на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленщики чаще других сталкиваются с одиночеством, особенно те люди, которые живут одни. А еще исследования показали, что у удаленщиков сократилось количество встреч с друзьями после работы, что также негативно влияет на ментальное здоровье. Вывод один. Хотите быть счастливыми? Почаще общайтесь с людьми в режиме офлайн. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.
1: Первое место.
2: BTS. Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Путешествия полезны для организма. И это в очередной раз доказали американские ученые, которые в ходе своих исследований пришли к выводу, что смена обстановки и новые впечатления улучшают память и стимулируют работу мозга. Помимо этого, физическая активность, которая всегда бывает в поездках, улучшает кровообращение и метаболизм, а также держит мышцы тела в тонусе. Не стоит забывать и о том, что путешествия снижают уровень стресса, наполняя нас положительными эмоциями, что в свою очередь позволяет нормализовать гормональный фон и улучшить иммунитет. Так что не стоит отказывать себе в приятных путешествиях, ведь это полезно для здоровья. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: каждый справляется с профессиональным выгоранием по-своему. Однако способ одной британки, который сейчас обсуждает интернет, явно заслуживает внимания. Женщина по имени Натали много лет возглавляла некоммерческую экологическую организацию. Но несколько лет назад поняла, что ей стоит перезарядить батарейки и уйти в сторону от активной деятельности. В течение года она ежедневно начала приходить к одному и тому же дубу, чтобы посвятить около часа своего времени медитациям. Визиты происходили вне зависимости от занятости женщины, погодных условий и других факторов, и спустя время она отметила, что привычка стала для нее не только приятной, но и помогла почувствовать себя лучше и физически, и ментально. Британка призналась, что и сейчас почти каждый день ходит к тому дубу, если погода не дождливая. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка. Пение укрепляет наш организм и даже считается эффективным средством против старения. По словам столичных медиков, запоминание сложных мелодий и текстов дает нервной системе необходимую нагрузку, что является отличным тренажером для памяти. Помимо этого, регулярные занятия вокалом улучшают работу легких и общее состояние кровеносной системы, и все за счет глубокой вентиляции и насыщения тканей кислородом. И, наконец, эксперты отмечают, что пение не только дарит нам уверенность в себе, но и считается эффективным методом борьбы со стрессом. Ведь когда мы поем, организм сбрасывает накопившееся напряжение и стабилизирует самочувствие. Кажется, теперь походы в караоке могут обрести новый смысл. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.